0: ᱠᱩᱥᱱᱩ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱧᱡᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ, ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱫ, ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ, ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱨ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱩᱡᱩᱨᱤ ᱠᱷᱚᱨᱪᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱞᱟᱵᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱮᱨᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱞᱳ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ, ᱠᱩᱸᱭ, ᱵᱚᱱᱫᱷᱚ, ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱥᱟᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱚᱛ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱷᱟᱹᱲᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱲᱟᱭ ᱟᱲᱟᱜᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱟᱣᱟ ᱵᱮᱥᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱚᱛ ᱮᱢᱚᱜ, ᱵᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱨ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱭᱰᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱫᱷᱟᱹᱲᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱩᱡᱩᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ